0: Оставшая колонна ФСБшных кабинетов скрывается окна. Судьи суд за красными стенами. На это объявляет аборт в системе.
1: Атака на рассвете. Не стану возражать. За нашу свободу хлыстом карать.
2: Летаем!